видеть тут, эх, дивидеть. Будешь нитет, сдаются к садин, учно будет, ай, палам, все родили, части снова, пополам.